0: Вы слушаете «Резонанс». Искусство звука,
1: музыка
0: и ток-шоу. В Лондоне на FM
1: и DAB.
0: И глобально по интернету. Истина – это самая лучшая радиостанция в мире.
2: Listening to Resonance Extra.